Идем с цирпасу и слушаем хорошо. Так джерас и цицлес хаулис гареш. Лаукарши лотеби даст слиан барзимепс. Ан мера мазинепс, ан шенра газинепс. Дрес цули дам архес цисперма биндем. Сиктили геара. Сицоцхле миндеба, огоре цирпасу и медис напирепс. Сам карос сиктилта, сицоцхле сапире.

0: О, прави цевер, огор ще идва ми, я нищо, Адам, я ни...
1: Цнобили фильми.
0: Талиян, талиян. Талиян цнобили. Ну, а те уши уэч оладзис. Цноба добит. Эсерт меоре. Ту... Хо, ай, тавари роли шем срулебели. Талиян сакварили пировнеба. Тхэса цоцхалия. Гумертва карга там попус. Ну, моди, я сегодня хочу, чтобы я был там с ним, когда я был там с ним, я был там с ним, я был там с ним,
1: я был
0: там с ним, я был там с ним, я был там с ним, я

Замарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи, Гамарчи,